уходим под воду. В нейтральной воде мы можем погоду, плевать на погоду. А если накроют локатор?

борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите!

что здесь мы на воле. Ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите!

приказ есть приказ. А гибнуть во свете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, нам нечем. Но помните нас, спасите наши души. Мы бредим от удушья,

Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полный на верфи, натянуты нервы, конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы приедем от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души.